0: та днева.
1: На 80-ки.
2: О, Рекс, си лачен? Аби Natura Vetal хладно стискане пелете, ки со 100% наравни? Зманкало нам их је. Окей, окей, грема их искат у трговино Косматинчки у Домжалах.
0: Косматинчки.си, туди с трговино у Домжалах.